Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода.
2: Погода.
3: Теперь о погоде. В городе Кабардино эта неделя преимущественно сухая и без осадков. Днем сохранится комфортная, по-летнему теплая погода, а утром и вечером уже будет ощутимое приближение осени. Днем столбики термометров покажут плюс 25-28, ночью плюс 10-13. Ветер западный 4-9 метров в секунду. В целом неделя обещает быть спокойной, без дождей, с теплыми днями и прохладными вечерами. Так что зонт пока можно оставить дома, а вот летнюю куртку на вечер лучше взять.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551 990 469. 0551 990 469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551 22 93 34. 0551 22 93 34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54. Либо по телефону...

0: Цитата.
1: «Женщина создана для того, чтобы ее любить, а не для того, чтобы ее понимать». Оскар Уайльд.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. В реке Морском Жетоугусского района Иссыкульской области зафиксирована гибель рыбы. Информация об этом поступила 11 сентября 2026 года. После получения сообщения сотрудники Иссыкульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провели осмотр места. В мероприятии также приняли участие специалисты районных санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб. В ходе обследования на отдельных участках реки было обнаружено погибшее рыбное поголовье. При этом точные причины гибели рыбы пока не установлены. В Кыргызстане этой зимой не планируют вводить ограничения на электроэнергию. Об этом сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, на случай возникновения дефицита предусмотрена программа распределения электричества. Решения будут приниматься в зависимости от ситуации. Сейчас объем воды в Токтагульском водохранилище составляет 11,2 миллиарда кубометров. К осенне-зимнему периоду планируется накопить до 11,5 миллиардов. Кроме того, в этом году предусмотрен импорт 4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии из России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Кыргызстанцы стали чаще откладывать деньги и планировать бюджет, однако при выборе места для хранения сбережений по-прежнему предпочитают привычные варианты. Таковы итоги исследования финансовой грамотности взрослого населения Кыргызстана, представлено Нацбанком. Почти половина опрошенных хранит накопления наличными дома, еще 44% откладывают деньги в общий фонд или черную кассу, 34% на банковском счете, а каждый третий доверяет сбережения членам семьи. Финансовые инструменты используют значительно реже, ценные бумаги и криптовалюту назвали по 3% опрошенных. Акции 2%, еще 13% инвестируют другими способами. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 86 тыинов. Курс рубля 1 сом 3 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Татьяна FM.
1: День рождения у тебя поздравляют твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
8: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
9: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
10: Радио «Татина».
11: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. Достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: милый, а форель сегодня будет?
1: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505-05-16.

0: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71, 0755-03-60-71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Цитата.
1: «Жизнь слишком коротка, поэтому начинайте с десерта». Барбара Стрейзанд.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатно.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
5: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
6: Милый, а форель сегодня будет?
7: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
8: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0-5-4-5-0-5-10-6.
9: Татина FM. No fighting.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Манасе на стройке жилого комплекса «Алинур-3» оборвался трос на строительной люльке. Двое рабочих погибли. Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Джалалабадской области. По данным милиции, происшествие случилось 8 сентября примерно в 14:17 на объекте по улице Малашова. В момент обрыва сотрудники выполняли отделочные работы на фасаде здания. В результате падения с высоты 11 этажа погибли двое мужчин 2003 и 2004 года рождения. От полученных травм они скончались на месте. Факт зарегистрирован в электронном журнале учета информации УВД Манаса, начата доследственная проверка. Половина опрошенных кыргызстанцев сможет оплачивать обычные расходы без займов не больше месяца, если потерять основной источник дохода. Об этом говорится в исследовании финансовой грамотности, опубликованном Нацбанком. 18% участников денег хватит меньше, чем на неделю, еще у 32% от недели до месяца. При этом 29% смогут находиться без дохода от месяца до полугода, а 15% больше 6 месяцев. За 4 года доля людей, которым накоплений хватит максимум на месяц, выросла с 39 до 50%. В Кыргызстане в этом году заметно вырос урожай зерна. По данным Минсельхоза, к началу месяца всего намолочено почти 1,4 миллиона тонн, на 190 тысяч тонн больше результата прошлого года. Пшеницы собрали более 760 тысяч тонн, ячменя – 574 тысячи тонн. Также собрано 444 тысячи тонн овощей и 279 тысяч тонн картофеля. Поля уже убраны на 3/4 от плана. Лучше всего дела идут в Чуйской области, где собрали почти 700 тысяч тонн зерна. В остальных регионах жатва продолжается по графику. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 86 тыинов. Курс рубля 1 сом 3 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 3 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Тина FM. Включай. Танцуй по

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
5: Антенна FM. Понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: торгуемся.
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка», «Красная книга», «Техпаспорт», две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаются по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: На заметочку.
1: Если мужчина смотрит женщине прямо в глаза, значит, ей пора позаботиться о фигуре.
2: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Дэнсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Дэнсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
5: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0-5-4-5-0-5-10-6.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. На одном из сеансов массажа я как-то услышала от мастера: мы сегодня хорошо поработали над вашими проблемами. Я понимаю, что теперь у меня будет болеть все тело, подумала. Да, мы только что создали несколько новых. Сегодня обсудим нашумевший лимфодренажный массаж. Буквально через секунду узнаешь, в каких случаях без него не обойтись. Лимфодренажный массаж поможет сделать контуры тела более четкими. Это особенно актуально для худеющих. Можно сходить в салон, а можно взять специальную щетку для сухого массажа и заодно сделать себе легкий пилинг. Это улучшит движение лимфы и кровоток, уйдут отеки. А еще такой вид массажа – незаменимый помощник в уходе за лицом и улучшении его цвета. Кожа становится более гладкой и чистой, уменьшаются воспаления. Некоторые косметологи советуют делать лимфодренаж, чтобы справиться с гиперпигментацией. Всем стрессующим также советую хотя бы раз попробовать эту технику. Она помогает расслабиться. Активизируется парасимпатическая нервная система, говоря научным языком, и человек буквально входит в состояние глубокого релакса. Уровень кортизола уменьшается, и вуаля, тревожность ушла на задний план. Лимфодренаж после тренировки уменьшает воспаление в мышцах, помогает им восстанавливаться, улучшает кровообращение. После такого массажа будешь чувствовать себя отдохнувшим и обновленным. Некоторые пластические хирурги рекомендуют делать лимфодренажный массаж до и после операции. Он, по словам экспертов, стимулирует процессы заживления, уменьшает отеки, тело быстрее восстанавливается. По частоте сеансов лучше проконсультироваться со специалистом, ведь запросы у всех разные, как и состояние кожи. Общая рекомендация такова – начинать с одного массажа раз в неделю-две, а далее по одному в месяц для поддержания эффекта. Напомню, не обязательно тратить деньги на походы в салон, в инете полно обучающих видео.
0: Ставим галочку. Катина FM. Включай. Танцуй и попивай.

ты в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненасть. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551 990 469. 0551 990 469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: За каждую минуту злости вы теряете 100 секунд счастья. Ральф Уолт Эмерсон.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. С 1 января 2027 года в России ужесточат требования к доходам трудовых мигрантов, которые содержат неработающих членов семьи. При расчете налога будут учитывать каждого неработающего члена семьи мигранта. Кроме того, доход работающего иностранца должен быть достаточным для содержания себя и членов семьи, не ниже установленного прожиточного минимума. Если необходимых доходов или подтверждения их наличия не будет, мигранту могут не выдать или аннулировать патент. По данным российских властей, число неработающих родственников мигрантов уже сократилось на 20% с прежних 1 миллиона 700 тысяч человек. Тем временем с 18 сентября в Кыргызстане начнут действовать новые правила для иностранцев. Изменения, принятые Кабмином, затронут порядок подсчета времени, проведенного в стране, условия безвизовых поездок и получения вида на жительство. Теперь срок пребывания считается дня пересечения границы. Данные автоматически фиксируются в единой системе учета внешней миграции. Днем окончания предыдущего срока считается дата последнего выезда из Кыргызстана. Для граждан Молдовы открыта возможность приезжать без визы на срок до 90 дней в течение 180 дней. Такой же порядок действует для граждан Турции, Монголии и ряда других стран. Средняя зарплата в Кыргызстане составила 54 864 сома. Данные за январь-июль этого года приводит Nat.com. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос на 28,5%. Наиболее значительный рост заработных плат зафиксирован в сферах искусств, развлечений и отдыха, здравоохранения и социальных услуг, образования, сельского и лесного хозяйства, транспорта, а также операций с недвижимостью. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов 86 тиынов. Курс рубля 1 сом 3 тиына, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 3 тиына. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
1: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
0: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0558

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Орех является одним из самых питательных продуктов в мире. Вы просто задумайтесь, сколько микроэлементов и витаминов, а также жизненной энергии в нем сосредоточено, ведь его главная задача – дать продолжение жизни целому виду. С вами на территории фактов Александр Карпов, и сегодня о самом дорогом орехе.
2: Факты.
4: Орех макадамия, или как его еще называют, макадамский орех, это австралийское чудо, относящееся к роду древесных растений семейства протеиновых. В первую очередь макадамия ценится за свои полезные свойства, в ней содержится пальмитолеиновая жирная кислота, особенно ценная для нашего организма, витамины группы В и ПП, эфирные масла и другие жиры с выраженными антиоксидантными свойствами. Макадамия обладает тонким ароматом и на вкус напоминает что-то среднее между фундуком и жареным каштаном. Но не только из-за полезности вкусовых качеств макадамия стоит так дорого. Оказывается, тропические деревья макадамии плодоносят очень редко, всего лишь один раз в 4 года. Также эти растения часто подвергаются нападению вредителей, и фермерам бывает очень сложно сохранить урожай. Со временем селекционерами, конечно, были выведены более неприхотливые сорта макадамии, что дало возможность рассадить ее на Гавайях, Бразилии и Южной Африке. Однако это не очень повлияло на стоимость орехов, и макадамия по-прежнему остается одним из самых дорогих орехов в мире.
2: Факты.
4: Орех макадамию активно используют в кулинарии, медицине и косметологии. Масло макадамии не только можно добавлять едва ли не в любые блюда для пользы и отличного вкуса, но и использовать для поддержания красоты и здоровья кожи, волос и ногтей. Косметическая индустрия широко использует масло макадамии для разработки шампуней и бальзамов для волос, кремов и сывороток для кожи лица и тела. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио Татина. Нам.

0: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015.
2: Реклама.
1: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-71. 0755-03-60-71. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Зави умирают, но зави нека малье.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких рисков миссий. Подключайся к серверу Яндекс.Такси по телефону 0 556 55 55 55.

0: скупинами скорой помощи до конца 2026 года. ВВП Кыргызстана в январе-августе этого года составил 1 триллион 396 миллиардов сомов. По данным Нацкома, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, показатель вырос на 11%. Это связано с увеличением объемов производства товаров и услуг, а также вступлением налогов на продукты. Наибольшую долю в структуре ВВП занимают отрасли, оказывающие услуги, 49%, на промышленность приходится 19%, на налоги на продукты 16%. Официальный курс валют, установленный на Банком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тейнов, евро 100 сомов 86 тейнов, курс рубля 1 сом 3 тейна, тенге 19 тейнов, юань 13 сомов 3 тейна. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи!
1: Радио Татина. Нам по пути.

sound. In me, in me. Oh, oh, oh.

Тина. Только лучшее. Тотта Тина. Только лучшее. Только хиты.

0: Но слова кризиса, вести бизнес без рекламы, все равно, что подмигивать бабушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра за тебя прибыли.
1: Рутатина.

0: 76-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом шла, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-22-93-34, 551-22-93-34. Продаю этажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11, площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-20-15, 551-48-20-15.
1: Рекма.
0: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойно.

0: Я хотел вернуться, начать все сначала. Я понимаю, я не тот, кого не искал. Ты больше не моя.
1: Радио Татина. Нам по пути.

0: Дагестане 3 часа дня.
1: Погода. Погода.
2: Теперь об этом. Дикроболтаны. В понедельник преимущество сухое и без отков. Сохранится комфорт.

на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, и я срок.

0: На производственное предприятие требуется электромонтёр с опытом ТМ, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-0360-71, 0755-0360-71. Любите готовить и хотите стильную работу? В ЦП изготовлению жареных пирожков требуют работницы. Работа есть, коллектив хороший, и все расскажем по телефону. Позвоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продают этажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11, площадь дома 120 квадратных метров, участок 24 сотки, цена договорная, телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015.

0: Срочно про трехкомнатную квартиру в квартире 40 лет херазием. Вышел квартира 9. Четвертый этаж хорошее состояние. Два балкона, неплавая. Возможно, продажа с бельем. Цена товарная. Телефон 0552-3011-73. 552-3011-73.
1: Рекламная служба радио Татина. 0555-05-1063. Татина.

0: Приезжайте и выбирайте все новости. Евро. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Каргтелекома. Телефоны 0557-23-390 и 0555-46-28-90. Инстаграм. Евро.кб.
1: Рекламная служба. 555-05-10-64.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее. Только Татина. Нам по пути.
2: Через дня.
0: Татин FM.
2: Включай.
0: Танцуй и вбивай.

0: секунд.
1: Новостями в студии Статина ФМ Слава Словецкий. Здравствуйте. Седовая Чуйской области введена в эксплуатацию современная птицефабрика, сообщает Минсельхоз. Реализацию проекта инвест 450 миллионов сомов. На предприятии создано 145 новых рабочих мест. Ожидается, что запуск птицефабрики будет способствовать развитию агропромышленного комплекса региона и увеличению.
2: Радио Татина. Нам по пути.

Нацбанк Республики на сегодня. Доллар 8,45 тенге. Евро 100 сомов 86 тенге. Рубль 3 тенге 11 тенге. Юань 13 сомов 3 тенге. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках. Это страница в Инстаграм. Радио Латина. Радио Диджи. Удачи вам.

0: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом, развитие мотоки. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0500.
3: Радио «Татина». Только лучшее. Только хиты.

0: ругаешься с Богом, грешишь на судьбу и на карму, но только...
1: Ставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 554-15-15-25 или 706-15-30-35. Жду вас в Карабалде по улице Тимирязева 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода JP. Мягкость, прочность и качество проверенное временем. Город Карабалтропа, Цапальни, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-88-688 или 556-073-150-10.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

Петя. Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус.

0: 48-20-15.
1: Реклама.
2: На производственное предприятие требуется электромонтировщик, потому что проблем достойная зарплата, платальное трудоустройство, доступный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755-03-60-70-0755-03-60-71. Консульские услуги для граждан России, программа «Паспорт» на 5 и 10 лет. Граждан по 10 и полное сопровождение по программе переселения или запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите в WhatsApp 0556-35-25-01. 0556-25-25.
3: Радио «Дагдина». Нам по пути.
4: Служба «Радио Татина» 555-05-66-63.
5: «Татина ФМ». Включай «Танцуй» и...

0: мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек», «Морозилки», «Гния», «Бук», «Ханс», «Хайр», «Хисенс».
0: Я бы хотел «Ноу Фрост» серого цвета.
1: Морозильные лари и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цена какие на каждый номер? Очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 гомов. Доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp, время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Кута, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-69-169. Телефон 0752-169-169. Инстаграм «Огонек» нижний слэш 169.
2: Только лучшее, только хиты. График. Большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытмиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают пятерку. Такси пятерка. Поездки строго по счетчику без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно везем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55. 0707-05-55-55. Такси пятерка. Честная поездка на 5 баллов.
5: А форель сегодня будет?
6: Конечно. И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на Славянский гипермаркет «Глобус» у спицы Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать свою? Приезжайте в Новоколаевку, улица Свежая.

0: 7-38-38. Свежесть форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
2: Радио Латина.

Дэнс Лук, врачи высшей категории, большим опытом в Карабалыне. Приют, окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Дэнс Лук, улица Смоковтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0530-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем вам встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через специальное такси. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу и посредством. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфорт, условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный код. Нет, возможность профессионально развития. Обратиться по телефону 0557-80-64-21. 557-80-64-21. Производственное предприятие требуется электромонтёр с опытом ТМ, достойная заработная плата, официальное устройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обратиться по телефону 0755-03-60-51. 0755.
2: Радио Тадина. Только лучшее.

0: 1-32-93-34. Двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11, текущий дома, 120 квадратных метров. Участок 24 сотых, цена договорная. Телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Гранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство 10. Полное сопровождение по программе населения. Электронная запись. Большой опыт, много благодарных контактов. Пишите только WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу...

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радио «Алтатина». Регистрационный номер 18-00-27-р. Выдать департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. 11 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. Министерство обороны Кыргызстана заявило, что распространяемая в соцсетях информация о вывозе военной техники.
4: Радио «Татина». Только лучшее. Только хиты.
3: Ти. Видео, которым сопровождается это сообщение, снято на территории нам. В качестве одного из аргументов ведомство указало железнодорожную инфраструктуру в кадре. На видео видны электрифицированные железнодорожные пути, которые, по заявлению ведомства, не соответствуют железнодорожной сети Кыргызстана. Где и когда именно был снят ролик, министерство не уточнило. Военное ведомство страны призвало СМИ и пользователей социальных сетей сверять подобную информацию до ее распространения. В Кыргызстане МЧС предложила новый закон о государственном материальном резерве, который заменит документ 2014 года. Теперь организации смогут отказываться хранить утилизационные запасы, еду, топливо и другие товары на случай кризиса, ссылаясь на свои уставы. Это обязанность сохраниться за ними даже при смене владельца или названия. Обеспечивать хранение они должны будут за свой счет. Единый госорган получит право сам определять перечень товаров и их объемы, выбирать хранителя и удалить торговые договоры о фактических запасах.

залог для их возврата, но продукт и вещи, потраченные на ликвидацию стров или гуманитарную помощь государства, возместит со складчиков за бюджетных средств. Кыргызстан впервые будет печатать национальную валюту внутри страны. Первые банкноты номиналом 20 и 50 сомов выпустили к 35-летию независимости республики. До этого более 30 лет кыргызские сомы печатали за рубежом. Теперь производство мелких купюр наладили на базе ОАО «Утун» и будут вызывать в том числе обмены изношенных банкнот. Нацбанки считают, что торжественное производство валюты обкрепит экономическую самостоятельность страны. Официальные курсы валюты установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 80 сомов 47 стоит на

0: радио Татина.
1: Только лучше, только хит.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Виновна погода, что на производстве СБИСКИШ. Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью, заботой и цены оптовую кузницу. Первый вход на зеленый Кэркин. Ориентир супермаркет Ярмарка вниз по улице Труда. Телефоны 530-007-302 и 907-07-302. Есть доставка по торговым циклам. Только мы работаем для вас.
1: Комфорт начинается с качественных окон. Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки. Доступные цены и срочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме.

0: Кыргызстане. 7 часов вечера.
1: Радио Татина. Нам по пути.
2: Привет, это Галя Ростова. Почти полтора месяца я пыталась избавиться от лишнего веса. Поняла, что питание – это обязательно профильтровать воду исправно до того, как сбить лапшу быстрого приготовления. Кроме этого лайфхака, для себя еще ферментированные продукты. Сейчас скажу, что в них так особенно. Но ферментация – это уже некий продукт с протеобиотиками, полезными бактериями. Они вообще за многое отвечают. Иммунную систему поддерживают, помогают же стабильно функционировать. А это, по сути, влияет на качество кожи, уровень энергии и даже эмоции. Кроме того, квашеные овощи дают больше сытости, нежели свежие, в них мало белка, много витаминов. Они держат под контролем уровень инсулина, укрепляют жирные кислоты, помогают организму их полноценно усвоить. Желающие похудеть, берите на заметку.

панитеты и пищеварение, а еще нулевая кислота, антиоксиданты и белок. Такое комбо поможет сделать кожу более упругой, повысить тонус тела и похудеть. Третий продукт – это камбуча в напитке, антиоксидант, который борется с преждевременным старением, пробиотики для поддержания работы кишечника, уксусная кислота, которая убивает вредные микроорганизмы. Готовить эти полезности лучше дома. В таких условиях можно контролировать содержание сахара. Неферментированные продукты одинаково полезны. Живые лактобактерии, например, содержат вино и пиво, хлеб на закваске и маринованные овощи. Так что будь внимательнее. И я напоминаю, самый замечательный день недели – завтра. Потому что именно завтра все обычно планируют избавить вредных привычек. Съесть диету или начать заниматься спортом. Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня. Беги в магазин с продуктами и открывай для себя мир ферментации как можно скорее.

0: Тарантино. Нам по пути.
1: Батан күнімді, сапшы өзім өнімді.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555-59963, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Радио Дадина. Только лучшее. Только...

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ресте требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: цитата.
1: Золото пробует огнем. Женщину золотом, а мужчину женщиной.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Философия. A freak like me just needs infinity.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В реке Морском Жетоугусского района Иссыкульской области зафиксирована гибель рыбы. Информация об этом поступила 11 сентября 2026 года. После получения сообщения сотрудники Иссыкульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провели осмотр места. В мероприятии также приняли участие специалисты районных санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб. В ходе обследования на отдельных участках реки было обнаружено погибшее рыбное поголовье. При этом точные причины гибели рыбы пока не установлены. В Кыргызстане этой зимой не планируют вводить ограничения на электроэнергию. Об этом сообщил министр энергетики Алтынбек Рысбеков. По его словам, на случай возникновения дефицита предусмотрена программа распределения электричества. Решения будут приниматься в зависимости от ситуации. Сейчас объем воды в Токтагульском водохранилище составляет 11,2 миллиарда кубометров. К осенне-зимнему периоду планируется накопить до 11,5 миллиардов. Кроме того, в этом году предусмотрен импорт 4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии из России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Кыргызстанцы стали чаще откладывать деньги и планировать бюджет, однако при выборе места для хранения сбережений по-прежнему предпочитают привычные варианты. Таковы итоги исследования финансовой грамотности взрослого населения Кыргызстана, представлено Нацбанком. Почти половина опрошенных хранит накопления наличными дома, еще 44% откладывают деньги в общий фонд или черную кассу, 34% на банковском счете, а каждый третий доверяет сбережения членам семьи. Финансовые инструменты используют значительно реже, ценные бумаги и криптовалюту назвали по 3% опрошенных. Акции 2%, еще 13% инвестируют другими способами. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тейнов, евро 100 сомов 86 тейнов. Курс рубля 1 сом 3 тейна, тенге 19 тейнов, юань 13 сомов 3 тейна. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.latina.kg. Удачи в делах!
1: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
8: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
7: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
8: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
7: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
8: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
7: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
8: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
7: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
8: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
9: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
10: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
11: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
12: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов.

0: Впишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима, на свет.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Сон – это, пожалуй, одно из немногих состояний человека, способных творить чудеса. Просто вспомните себя, хорошо выспавшись, или в тот момент, когда вас разбудили, да так и не дав досмотреть до конца сон. Это просто два разных человека. В таком случае заснуть человек может даже стоя в транспорте, но способен ли человек спать стоя? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Наш скелет устроен таким образом, что мы не можем стоять как статуя неподвижно долгое время. Тело человека очень гибкое, и для поддержания его в вертикальном положении требуется непрерывная работа мышц. При этом основная нагрузка приходится на мышцы ног. Также при стоянии мозг постоянно получает сигналы от вестибулярного аппарата и мышечных рецепторов, оповещающих о нарушении равновесия и малейшем отклонении от вертикали. Когда мы спим, мозг это делать не может, поэтому человек, уснувший стоя без опоры, моментально падает. Если же человека стиснуть в толпе или чем-то подпереть, то он простоит так, в общем-то, недолго, ведь во время фазы быстрого сна большинство мышц скелета полностью расслабляются, поэтому человек просто сползет. Так что, как бы вам ни хотелось спать стоя, делать это просто-напросто невозможно. Услышимся на территории фактов.
0: Территория фактов. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Цитата.
1: Инновация отличает лидера от догоняющего. Стив Джобс.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, 0 алкуш.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Манаси на стройке жилого комплекса «Алинур-3» оборвался трос на строительной люльке. Двое рабочих погибли. Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Джалалабадской области. По данным милиции, происшествие случилось 8 сентября примерно в 14:17 на объекте по улице Малашова. В момент обрыва сотрудники выполняли отделочные работы на фасаде здания. В результате падения с высоты 11 этажа погибли двое мужчин 2003 и 2004 года рождения. От полученных травм они скончались на месте. Факт зарегистрирован в электронном журнале учета информации УВД Манаса, начата доследственная проверка. Половина опрошенных кыргызстанцев сможет оплачивать обычные расходы без займов не больше месяца, если потерять основной источник дохода. Об этом говорится в исследовании финансовой грамотности, опубликованном Нацбанком. 18% участников денег хватит меньше, чем на неделю, еще у 32% от недели до месяца. При этом 29% смогут находиться без дохода от месяца до полугода, а 15% больше 6 месяцев. За 4 года доля людей, которым накоплений хватит максимум на месяц, выросла с 39% до 50%. В Кыргызстане в этом году заметно вырос урожай зерна. По данным Минсельхоза, к началу месяца всего намолочено почти 1,4 миллиона тонн, на 190 тысяч тонн больше результата прошлого года. Пшеницы собрали более 760 тысяч тонн, ячменя – 574 тысячи тонн. Также собрано 444 тысячи тонн овощей и 279 тысяч тонн картофеля. Поля уже убраны на 3/4 от плана. Лучше всего дела идут в Чуйской области, где собрали почти 700 тысяч тонн зерна. В остальных регионах жатва продолжается по графику. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар – 87 сомов, 45 тейнов. Евро – 100 сомов, 86 тейнов. Курс рубля – 1 сом, 3 тейна. Тенге – 19 тейнов. Юань – 13 сомов, 3 тейна. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Инстаграм radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна ФМ. Включай. Танцуй и попивай.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Тина. Нам по пути.
1: На улице так жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

Кыргызстане. Час ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Тотина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: Тина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Where's my snare?